0: Наша танец моя боль.
1: Najbo sobota, ali nedelja. Vikend je frajerski,